Бери свой е герой. Bad boy или good boy? Избери своя герой. Bad boy или good boy?

0: αγάπη άλλη δεν θα βρει.
1: Благоевград, 89.4.
2: Кюстендил, 90.2.
1: Сандански, 105.7.
2: Банско, 94.2.
1: Кресна, 92.3.
2: Радио Веселина.